follow me. Rise up, be free. Infinity. It's that time.

мне звони и не пиши. Ты считаешь, что права, я считаю этажи. По ночам не беспокой, ты сама закрыла дверь. Я махну на все рукой, растворяясь в активе.

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: реклама.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Да каждый

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
1: В стране.
2: Парк общественного транспорта Бреста пополнится 10 электробусами. Новый общественный транспорт областной центр получит до конца текущего года. Уже поставлено 95 единиц. В юго-западном регионе стремятся ежегодно обновлять не менее 10% подвижного состава общественного транспорта.
1: Город.
2: 29 июля прямую телефонную линию проведет начальник УВД Бобруйского горисполкома Павел Змитер. Вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел, можно будет задать с 11.00 до 13.00 по телефону 77 97 88.
1: В мире.
2: Казахстан возобновил экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, который был приостановлен после ударов дронов по судам. Прием горючего позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему. Как указали в ведомстве, дальнейшие операции на морском терминале будут зависеть от текущей обстановки и требований безопасности.
1: Вот это да!
2: Древнее захоронение человека с керамической черепахой нашли в Сальвадоре. Возраст находки оценили в 2800 лет. Согласно ученым, необычное захоронение может быть связано с архаичным пониманием космоса и подземного мира. Керамический сосуд в форме рептилий может символизировать пояс Ориона. Скелет намерены подвергнуть химическому анализу.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: В суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375-29-196-08-90. В Бобруйске сейчас пасмурно. Плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 68%. Атмосферное давление – 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый город Бобруйск.
1: Доброе утро. Вот, правда, немного пасмурно. Ну все же, вот вдруг солнышко пробьется.
0: Пробьется однозначно. Возможно, не сегодня, но все же. Итак, 8.05 на наших часах. С вами в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу «Два в одном». Ну и у нас сегодня, как всегда, интереснейшая тема для вас. Сегодня поговорим о самых необычных домах мира, в которых действительно люди все-таки живут.
1: Так, интересно. Причем некоторых, наверное, живут вообще каждый день. И для них это обычная жизнь.
0: Ну, знаешь, кого как домой отпускают, что называется. Ну, оказывается, дом может быть не просто местом для жизни, а настоящей достопримечательностью. В таких вот домах люди живут.
1: Интересно.
0: Ну, сегодня посмотрим на самые необычные дома мира, которые существуют не только на фотографиях. Вот так.
1: Ну что, какой тут у нас дом? Подземный дом, например, как тебе?
0: Ну, как вариант, конечно, но...
1: В городе Куберпеди многие жители живут под землей. Спасаются от жары, не так.
0: Ну, как вариант. Слушай, иногда бывает такая жара, что, правда, хочется забраться глубоко под землю.
1: Да, вот у них так... Говорят только, когда плюс 40 превышает, тогда вот пускают.
0: Ну, или дом на камне в Португалии Касса до Пенедо, построен между четырьмя огромными валунами. Снаружи кажется, будто его случайно зажало между скалами, но внутри это полноценный жилой дом.
1: Ну или самые узкие дома в мире. Тоже вот есть такой. Всего 92 сантиметра.
0: Сколько? Ну это вообще не для меня. У меня потом полпузика моего влезло.
1: Не говори, одна рука моя.
0: И только чтобы дотянуться до холодильника.
1: Ну, несмотря на это, там, между прочим, и кухня, есть и кровать, и душ, и рабочее место. Ну, я не знаю даже это как.
0: Это для очень стройных людей.
1: Это, наверное, на потолке.
0: Ну что ж, вот такие вот интересные сегодня у нас будут темы. Также в этом часу у нас будет гороскопчик.
1: Наша рубрика «Почему мы так делаем?».
0: Ну и немножечко интересных фактов вам расскажем. Поэтому никуда не переключайтесь, далеко не уходите, мы начинаем.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик у нас, как всегда, в это время. Овны, сегодня стоит смело браться за новые дела и не бояться проявлять инициативу. Вечером найдите время для отдыха, он поможет восстановить силы.
2: Тельцы, не торопите события, терпение сегодня окажется вашим главным преимуществом. Возможны приятные новости или удачное совпадение.
1: Близнецы, ну а вам общение откроет новые возможности, а случайный разговор может натолкнуть на интересную идею. День благоприятен для встреч и поездок.
2: Раки, у вас очень хорошее время, чтобы заниматься домашними делами и уделить внимание близким, а интуиция подскажет правильное решение там, где логика сомневается.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому не упустите шанс показать свои сильные стороны. Завершение старого дела принесет чувство удовлетворения.
2: Девы, сосредоточьтесь на самом важном и не отвлекайтесь на мелочи. Спокойный и последовательный подход поможет добиться отличного результата.
1: Весы, день подходит для переговоров, новых знакомств и решения вопросов, которые давно откладывались. Открытый разговор поможет расставить все по местам.
2: Скорпионы, настойчивость сегодня обязательно даст результат. Главное — сохранять самообладание и не тратить силы на ненужные споры.
1: Стрельцам сегодня снова захочется новых впечатлений и смены обстановки. Даже небольшая прогулка или поездка подарит заряд энергии и вдохновения.
2: Козерогам, практичность поможет быстро справиться с рабочими и бытовыми задачами. Возможно, удачная покупка или даже приятная финансовая новость.
1: Водолеи, необычные идеи сегодня окажутся особенно ценными. Прислушивайтесь к совету человека, которому доверяете. Он поможет подсказать удачное решение.
2: Рыбы, день располагает к творчеству, спокойной работе и приятному общению. Не переживайте по пустякам, события будут складываться в вашу пользу.
1: Да и вообще не переживайте никто из знаков зодиака, потому что у нас хорошая музыка, и мы двигаемся дальше.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05 43-37-54.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.

0: Ну а мы продолжаем вам рассказывать про интереснейшие дома, которые построены, в которых люди живут. В последнее время, кстати, я заметил интереснейшую тему, интереснейшую, значит, популярнейшую тему. Дома из морских контейнеров.
1: Кстати, да.
0: Сегодня их превращают в современные жилые дома с панорамными окнами, террасами и всеми удобствами. И это правда выглядит круто, на самом деле.
1: Ну это же ИИ, если ты про эти ролики.
0: Не, я видел реально дома, да, которые строят. Вот да, вот я в Канаде как-то видел, именно построены прям вот один на один положенный контейнер, там прорезано, вообще прям обалденно выглядит. Просто это, да, вложение, но они в любом случае выходят дешевле и более надежнее, чем даже
1: я
0: деревянные.
1: Просто вот тоже хочу себе дом, и я вот думаю, ну, может, надо контейнер
0: притащить. И не один.
1: Я же представляю, как я там выкапываю какую-нибудь ямку, туда этот контейнер упаковываю.
0: Да.
1: Ну что, дом на дереве. Тоже во многих странах вот существуют такие деревья, где живут люди круглый год, между прочим.
0: В основном их эльфы называют. Плавучие дома в Нидерландах. Из-за нехватки земли многие голландцы живут в домах прямо на воде. Они подключены коммуникациям, так же, как обычные здания. Ну, тоже круто, кстати.
1: Я видела, по-моему, у нас в Минске или в Минской области вот что-то какое-то подобное, такой домик,
0: да,
1: есть
0: баржа
1: на
0: такая
1: воде. Да.
0: Да, да, да,
1: но
0: да,
1: я каждый раз думаю, господи, а если я усну крепким сном и уплыву?
0: Ну, они же около берега, там далеко ты не уплывешь.
1: У меня плохое везение. Мне нельзя такое доверять. Дом шириной с гараж, вот не предел. Архитекторы все чаще строят необычные дома не ради рекордов, ну, а чтобы использовать сложные участки земли и при этом создавать комфортную жизнь. Жилье.
0: Круто. Дом Наутилиус в Мексике. Жилой дом построен в форме гигантской морской раковины. Внутри почти нет прямых углов, а помещения плавно переходят одно в другое, создавая ощущение, будто находишься внутри настоящей ракушки. Ну, страшно подумать, как там мучились установщики мебели.
1: Ну, клаустрофобом, мне кажется, туда лучше не входить.
0: Ну, да.
1: Итак, зеркальный дом в Швеции есть. Он буквально исчезает среди деревьев, потому что его стены полностью покрыты зеркалами.
0: Ну, круто.
1: Кстати, я где-то видела в какой-то вот программе, путешественники показывали такой дом. Ну, да, да.
0: Это прям круто, да, никто тебя никогда не найдет.
1: А ты представляешь, что ты заблудился в лесу?
0: Да, иди найди свой
1: дом.
0: Ну, только что по GPS, если он там работает.
1: Ну, да, ау, дом!
0: Я здесь.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а у нас интереснейшая вот рубрика «Что, почему, как и зачем мы делаем?» Почему перед дальней дорогой мы присаживаемся на дорожку?
1: Ну-ка, давай, сейчас расскажу.
0: Традиция пришла из глубокой древности. Считалось, что перед отъездом нужно ненадолго остановиться, чтобы успокоить домового и еще раз мысленно проверить, ничего ли не забыто.
1: Но вот мы не проверяем, мы просто сидим обычно.
0: Да.
1: Вот как-то не доносятся приметы так, как должны.
0: Ну, вспоминаешь, может быть, что это самое, что...
1: Что?
0: Что, забыл что-то?
1: Итак, почему мы машем рукой на прощание? Вот ученые считают, что этот жест появился как раз как знак мирных намерений.
0: Ага. Так
1: вот. Открытая ладонь показывает, что у человека нет оружия, и он уходит с добрым таким вот сердцем.
0: Интересно. Ну вот, а почему мы аплодируем после удачного выступления? Аплодисменты существуют уже несколько тысяч лет. Изначально громкие хлопки были способом выразить одобрение и одновременно привлечь внимание окружающих к тому, что произошло что-то важное.
1: Ну, я думала, к себе, чем громче ты хлопаешь там.
0: А вон, смотрите, он молодец, какой хлопает.
1: И ушами даже. Почему мы часто смотрим на часы именно тогда, когда ждем? Вот, во время ожидания мозг сильнее концентрируется на времени, и из-за этого кажется, что минуты тянутся дольше, и рука сама тянется проверить часы.
0: Ну, что-то в этом есть. Почему мы машинально киваем, когда слушаем собеседника? Кивок – универсальный невербальный сигнал внимания и понимания. Даже если мы не согласны, мозг часто использует его, чтобы показать «я вас слышу». Все нормально у меня со слухом.
1: Ты часто вообще киваешь?
0: Вообще нет, мне кажется.
1: Мне тоже кажется, что я этого не делаю, как будто бы.
0: Ну вот про индусов мы вчера рассказывали, им прям часто кивают. Вот.
1: Ну что ж, почему мы вспоминаем что-то и потом поднимаем глаза вверх?
0: Ага.
1: Я даже не знаю, кто так делает.
0: Ну, там
1: я обычно закатываю глаза.
0: На 360.
1: Во время поиска информации мозг временно снижает внимание к окружающей обстановке, поэтому взгляд нередко уходит вверх или в сторону. Так вот нам легче сосредоточиться.
0: И потом такие, ой, все.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни. Всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,68 белорусских. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ОАЭ выстраивается позитивно. Это отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый. Страны взаимодействуют по различным направлениям, включая как продукты питания, так и сырьевую группу. Началась активная работа с биржей. Это упростит поставку востребованных товаров в регион. Беларусь стала главным экспортером рапсового масла в Израиль. Большинство объектов общепита в стране работает на белорусском продукте. По поставкам товара в 2026 году мы обошли Эстонию и Германию. Государство Ближнего Востока также входит в топ-5 покупателей белорусских калийных удобрений. В Молдове фермеры бьют тревогу из-за роста цен и нехватки дизельного топлива. Под угрозой срыва уборочная компания и осенний сев. Нефтяные компании уже неделю не поставляют горючее, не называют сроков возобновления продаж. Сложная ситуация складывается в южных и северных районах Молдовы. Из-за засухи урожай оказался ниже ожидаемого, а отсутствие бензина лишает фермеров возможности провести глубокую вспашку под озимые культуры. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 25 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $85.83 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 68%. Атмосферное давление – 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, мы вернулись к вам, 9.05 на наших часах, с вами Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее шоу «Два в одном», и сегодня мы рассказываем вам про дома странных размеров и видов. Вот, например, дом-самолет в США. Некоторые люди покупают списанные пассажирские самолеты и превращают их в жилые дома. В бывшем салоне располагаются спальни, кухня и гостиная. Ну, это интересно, мне
1: так
0: бы вот хотелось.
1: Такой дом длинный, большой,
0: ну,
1: можно,
0: да.
1: Это мне
0: да.
1: нравится.
0: Да.
1: Вот, правда, с размещением. Ну, то есть, куда поставить его?
0: В лес, конечно.
1: Да, я тоже подумала. Не, можно поле выкупить.
0: Ну, да.
1: Кстати, там солнце, вот, как будто бы нет. Деревья надо.
0: Да.
1: Да, дом перевертыш.
0: Угу.
1: Да, вот в разных странах существуют такие дома, которые стоят крышей вниз.
0: Даже у нас есть
1: да,
0: такое.
1: Да, хотел сказать. Поэтому, ну, это прикольно. Я, кстати, ни разу не была, но интересно.
0: Это прикольно.
1: Мозг, наверное, взрывается.
0: Да,
1: такой,
0: да,
1: что,
0: да,
1: где,
0: да.
1: как?
0: Ну, дом-ракушка есть в Мексике. Архитекторы создали дом без привычных прямых углов, и он полностью повторяет форму морской раковины. А внутри много естественного света и мозаики. Вот так вот.
1: Интересно.
0: Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета, конечно же.
1: Немного новостей из нашей родины.
0: И приметы вам обязательно расскажем.
2: Твое позитивное утро.

0: Вавилон. Вот только что нам пропел Ербукс. А мы вам расскажем про приметы. В народном календаре 28 июля отмечали День святых мучеников Кирика и его матери Улиты. На Руси этот день получил прозвище Кирики Мокродырики, потому что часто совпадал с дождливой погодой. Считалось, что в этот период лето уже начинает понемногу поворачивать к осени. Дни становились короче, а ночи прохладнее.
1: Ну что, по традиции в этот день старались не начинать больших работ, связанных со строительством и землей, а больше занимались домашними делами и отдыхали после тяжелого сенокоса.
0: Ну, а что можно было делать? Собирать травы и растения. Считалось, в этот день они обладают особой силой.
1: Угу. Наводить порядок дома, тоже заниматься рукоделием и семейными делами. Ну, конечно, такую погоду разве захочется на улицу?
0: Но они советовали отправляться в дальнюю дорогу без необходимости. Верили, что дождливая погода может принести неприятность.
1: Угу. Ну и ссориться, ругаться тоже нельзя. Да, в принципе, никогда не нужно ругаться. Зачем?
0: Ну, когда можно будет? Будет такой день, когда можно будет поругаться?
1: Нет, потому что это к плохому ведет.
0: Ну, а погода, если на Кирика весь день дождь идет, значит, осень будет долгой и мокрой. Ну, судя по всему, солнышко все-таки пытается там пробиться.
1: Ну, что-то пока не получается. Не знаю. Но если вдруг станет солнечно и сухо, ближайшие дни будут теплыми и ясными. Поэтому будем наблюдать.
0: Ну и двигаемся мы дальше.
1: Да.
0: Слушаем хорошую музыку.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы. 8044-550-30-30.
2: Сделано в Беларуси.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: не вывезет Вань Дмитриенко без нее, а мы без новостей. В Малорицком районе спасли молодого аиста. В деревне Алтуш Малорицкого района местные жители заметили, что молодой аист перестал летать и не может подняться с гнезда. Оказалось, птица буквально оказалась в плену из-за обычной веревки, которая запуталась вокруг ее лапы. На помощь пришли энергетики. С помощью специальной техники они поднялись к гнезду и освободили пернатого пленника. Сейчас аисту уже ничего не угрожает. Эта история еще раз напоминает, даже небольшие предметы, оставленные человеком в природе, могут стать серьезной опасностью для животных, между прочим.
1: Ну что ж, в Барановичах демонтировали необычный дорожный знак. Я, кстати, видела в социальных сетях видео, действительно, там какой-то знак такой, как будто бы с пугалом что-то, и зовут его байкер или что-то такое.
0: Ну там, да, такой типа велосипедный руль приделали, такую манчу сделали, но выглядит, конечно, ночью устрашающе.
1: Ну, да, да, да. Ну, естественно, многие стали говорить, а что это за дорожный знак, хотя на самом деле он вообще находится на территории гаражного кооператива.
0: Ну,
1: но
0: да.
1: Все же, нет, в ГАИ напомнили, даже на частной территории нельзя устанавливать конструкции, которые похожи на настоящие дорожные знаки. Поэтому, естественно, ее демонтировали.
0: Угу. Ну, а сейчас новость для коллекционеров, о которых мы буквально вчера, по-моему, говорили. В Беларуси выпустили необычные монеты в честь батлейки. Национальный банк Беларуси начал продажу памятных монет «Белорусская батлейка». Их особенность – необычная прямоугольная форма. На монетах изображена традиционная двухъярусная батлейка, народный кукольный театр, а также сцены из представления «Царь Ирод», «Ангелы волхвы» и «Рожденная рождественская звезда». В серебряной версии звезду украсили синтетическим кристаллом. Всего выпустили два варианта: медно-никелевую монету номиналом 1 рубль и серебряную номиналом 50 рублей. Ну а приобрести их можно в Национальном банке в Минске.
1: Mm-hmm.
0: Вот так. Поэтому все, кто коллекционирует, вперед!
1: Я вот думаю, я бы хотела себе на самом деле на память. Это же действительно классно.
0: Ну, 700 рублей, пожалуйста,
1: да.
0: Положите.
1: А почему бы и нет, собственно?
0: А почему
1: один
0: бы
1: раз
0: и
1: живем,
0: да? 100%.
1: Да?
0: Ну а мы двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, мы снова к вам вернулись, и чтобы рассказать вам немножечко, буквально 5 минут этикета, как себя вести в Южной Корее.
1: Вдруг вы не знали, сейчас расскажем.
0: Да, и собрались там в Южную Корею, допустим, на выходные съездить, поэтому просто сейчас вам расскажем.
1: Такое
0: да.
1: хобби.
0: Итак, не начинайте есть первым за столом. В корейской культуре принято дождаться, пока самый старший или главный человек за столом начнет есть. Это знак уважения.
1: А вы... если это ты, тем
0: я
1: более,
0: прошу прощения, вам сколько лет? А вам? А, тогда я старший. Начинаю первым.
1: Итак, передавайте вещи двумя руками. Это вот и визитки, тоже там деньги, документы. Ну, как будто бы тоже так себе, слушай, звучит двумя руками. Как зайчик.
0: Там просто визитки, наверное, такие размером. Тяжелые. Как у нас, это 5 рублей сделали.
1: Ну, чашки тоже, вот говоря, чашку можно тоже двумя руками передавать.
0: Ну, тут уже вопрос безопасности, да.
1: Да, можно еще руки там помыть.
0: И тоже двумя руками передать. Не удивляйтесь тишине в транспорте. В метро и автобусах люди стараются не разговаривать громко и не мешать другим. Телефонные разговоры в полный голос могут считаться невозможными. Воспитанностью. Я считаю, что мы обязаны ввести такое же прекрасное правило у нас везде,
1: ну,
0: во всем
1: будет,
0: мире.
1: Слушай.
0: Ну, скучно будет, согласен.
1: Вот, зачем нам такое?
0: Зачем нам тишина, да? Думаешь, о, что такое тихо? А что такое?
1: Мы едем или стоим?
0: Да, в конце концов. А как же поругаться? С супругой, например, в автобусе самое же время?
1: Не, ну с супругой, ну не надо.
0: Не
1: дома,
0: надо, думаешь?
1: Дома,
0: ну,
1: да, не будем выносить ссоры из избы.
0: Да.
1: Не втыкайте палочки в рис. Как и в некоторых других азиатских странах, такой жест связан с поминальными обрядами. Кстати, я не знала.
0: Угу. Ну и в других
1: людей
0: тоже.
1: Я бы обязательно бы вставила, кстати.
0: Куда? В человека какого-нибудь?
1: Ну, как минимум в рис, а там уже от человека зависит.
0: Ну я, кстати, тоже не могу себе представить, чтобы там суши поел, все, я наелся.
1: У меня муж любит их вот так вот сразу.
0: Серьезно? Так, в Южную Корею с собой не бери.
1: Нет, не буду.
0: Не отказывайтесь сразу от подарка. В Корее подарок могут сначала несколько раз предложить, а получатель немного отказаться из-за скромности. Ну, не очень много. Но после этого подарок принимают с благодарностью.
1: Ну, как будто наигранностью, правда? Вот попахивает.
0: Чуть-чуть, да, лицемерием таким,
1: такое,
0: да? Согласен.
1: Ну и не прикасайтесь к человеку без необходимости. Даже такой вот дружеский жест в виде похлопывания по плечу может быть неуместным с малознакомыми людьми. Ну, это в любой, мне кажется, стране. Представляешь, ты вот идешь по улице, тебе просто берут каждый похлопывает.
0: Вот, ты знаешь, сейчас есть такой интересный тренд, вот люди стоят на улице с табличкой «Обними меня». И иногда обнять, и говорят, что 5 минут объятий в день помогает как-то в жизни.
1: Ну, не знаю, я не очень тактильный человек в плане...
0: Ну смотря кто обнимает, я согласен. Итак, ну что, друзья, у нас час завершается, но мы очень вам сильно-сильно рекомендуем не переключаться, потому что буквально в следующем часу у нас в гостях наша молоденькая звездочка, восходящая нашей белорусской эстрады Маргарита Юцевич со своим продюсером.
1: Да.
0: Вот, ну а мы двигаемся дальше, слушаем еще чуть-чуть хорошей музыки и в следующем часу уже вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
0: Телефон рекламной службы 8044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Образование.
1: В вузы Беларуси на бюджет зачислено 32 тысячи первокурсников. Более 5 тысяч поступили без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей, выпускники Национального детского технопарка. План приема выполнен в полном объеме. Подать документы на платное обучение можно до 1 августа.
0: В стране.
1: В Вороновском районе продолжается ликвидация последствий непогоды. На домах сорваны крыши, дороги заблокированы поваленными деревьями. Сотрудники МЧС оказывают помощь населению. На месте работает 46 бригад.
0: В мире.
1: Правительство Молдовы соберется на специальное заседание из-за дефицита горючего и роста цен на газ. Ранее ассоциация «Фермерская сила» выразила обеспокоенность дефицитом дистоплива. Под угрозой срыва уборка урожая. Причины ситуации – снижение уровня воды в Дунае, эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
0: Вот это да!
1: Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Великобритании за 80 тысяч долларов. Автор направлялся в Бостон, но погиб из-за столкновения лайнера с айсбергом. Еще одним лотом на торгах стала однодолларовая банкнота, найденная на судне. Ее цена в 4 раза превысила первоначальную оценку. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 68%. Атмосферное давление – 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: трамвай. Ну что ж, дорогие наши, мы наконец-то вернулись. Вернулись к вам, чтобы познакомить вас с прекрасными девушками, которые посетили нашу прекрасную студию. Во-первых, Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс. Но мы не прекрасные девушки. Мы,
0: как минимум, я не прекрасная девушка. Пока, кстати.
1: Хорошо, что.
0: Мало ли, как жизнь повернется. Вот. Ну и в гостях у нас сегодня Маргарита Юцевич и ее... Не продюсер, она сказала сказать. Руководитель вокальной студии Voice Art. Поэтому, девочки, привет. Мы рады вас видеть.
1: Добро пожаловать в Бобруйск.
0: Да. Ну, кстати, добро пожаловать в Бобруйск. Мы даже не спросили. А вы вообще откуда к нам?
2: Из Минска.
0: Вот.
1: А я спросила.
0: Молодец. Вот, а мне не сказала. Ну что, сегодня поговорим с девчонками, расскажем. Да, о них, а они о себе, собственно. И начнем с самого начала. Вот хотелось бы узнать, Маргарит, начнем, как говорится, с самого вот истока, от когда и где ты вообще поняла, что хочешь петь. Это как-то пришло к тебе постепенно или вдруг такое утром, все, хочу петь?
2: Поняла, что хочу петь еще в самом детстве. Я вот. из маленького города, из Мозыря. Угу. Я там начала ходить в вокальную студию. Но это было таким детским увлечением, детским кружком. Но там я первый раз узнала, что такое сцена. И уже с течением возраста, вот мне исполнилось 18, надо куда-то поступать, заканчиваю школу. И я понимаю, что я хочу связать свою жизнь с музыкой. И нужно для этого переехать в город побольше, конечно же, в столицу. Я поступаю в университет и начинаю поиски вокальной студии уже в Минске.
0: А в университет на кого ты поступала?
2: Я сейчас учусь в лингвистическом университете на преподавателя английского.
0: Ага. Ну, то есть не совсем такая певчая профессия.
2: Да, чуть-чуть.
0: Ну, я так понимаю, что ты еще и модель. Занимаешься этим или занималась до этого?
2: Я занималась до этого. В 16 лет я первый раз поехала на контракт. Мне все пророчили там чуть ли не золотые горы в этом моделинге. Но я поездила и поняла, что нет, не очень я хочу этим заниматься. Все вот эти диеты, запреты, это не для меня. Я все-таки хочу к сцене, хочу петь, выражать свои эмоции в песнях.
0: Можно и петь, и есть, да?
2: Да, можно спокойно идти в KFC и не заморачиваться.
0: Для голоса, если что, для голоса, это все для вокала.
1: Ну а как, собственно, появился такой стиль? И образ, и стиль песни, собственно.
2: Я пою в основном поп-рок. Ну, сейчас это трендовое направление. Ну, и мне оно откликается. Мне нравится этот жанр.
0: Ну, это вообще, на самом деле, поп-рок, это круто. Я как-то в одном из твоих рилсов видел I Love Rock'n'Roll. Ну, это прям крутяк. Это прям крутяк.
1: Мне клипы, кстати, нравятся. Достаточно такие, ну, крутые. Как приходят идеи или чем вдохновляетесь?
2: На клипы? Идеи на клип придумываем коллективно. У нас, у меня большая...
1: Команда?
2: Команда, да.
1: Сколько человек в команде?
2: Вот мой преподаватель сидит.
0: Один, да. Мы с тобой.
1: У нас дуэт.
3: У нас большая команда.
2: Большая команда.
0: На самом деле лукавит Марго. Как-то видел ваши рилсы.
2: Ну ладно, там еще фотограф.
0: У вас там много ребят, каждый под слово покинул.
3: Конечно, у нас просто есть люди, которые действительно понимают, что они делают. И мы в такой собоечке сейчас работаем. В плане и над образностью Маргариты, и над треками, и то, как она выглядит на самом деле.
0: Ну тогда вот к слову про образ. Вот, ну, настоящего артиста сегодня должен быть не только, да, настоящие песни, но еще и образ. Откуда вот это приходит и откуда вы это набираетесь? То есть вы смотрите на кого-то других или как-то пытаетесь создать свою какую-то...
3: Нет, она смотрит на саму себя. Ну, то есть я на нее смотрю, она взрослеет. Мы вот 2 года вместе. И вот там ей было 19, сейчас ей 21, она взрослеет, у нее новые какие-то потребности. У нее новые проблемы, она красивеет, хорошо.
0: Переходный возраст, прыщи удаляем.
3: То есть это же все из внутренности. Вы не можете все равно быть тем, кем вы не являетесь. То есть вас в любом случае не примут.
2: Да, что-то строить из себя тоже не хочется. Сцена, она чувствует искусственность.
1: Ну и люди тоже, конечно.
2: Да, и люди тоже в том числе.
0: Когда на игры, на
2: 100%. Конечно, да.
1: Ну, слушайте, вот когда человек становится публичным, все-таки есть, наверное, доля критики или только поддержка? Вот как молодой артист, вот расскажите нам.
2: Критика, да, есть.
1: Есть,
2: вот, недавно вышел клип на песню «Химия 2». Крутится по телевизору, на Европа+, на Ру-ТВ. И в комментариях мне стали писать, как надоел этот клип. Уже невозможно просто слушать эту песню. То есть, ну, критика присутствует.
1: Не означает ли это, что человек заслушал до дыр?
3: Куда я переключу? Да. Звонит, да. 12 ночи, говорит, я больше не могу. Я что, да, что с этим делать? Я говорю, успокойся. Все так, как надо, так и идет.
0: Да, да,
3: человек,
0: да,
3: написал, тебя нашел, написал комментарий,
1: да,
3: тебе.
1: Да, да, да,
3: потому
1: да,
3: что значит, она переключается с одного канала, а она снова там.
0: И все, и слушает, и не может никак переключиться. Но это же прекрасно. На самом
1: разве
0: деле,
1: это
0: такой
1: не
0: прекрасный
1: такой двигатель
0: негатив
1: прогресса больше? Ну, вот, я хочу сделать еще больше, еще больше.
3: Это с возрастом приходит, мы поговорим через 2 года.
0: Ну, а что сегодня сложнее, написать хорошую песню вот, в плане текста или сделать так, чтобы на самом деле ее услышали и полюбили?
2: Наверное, сложнее сделать так, чтобы ее услышали и полюбили.
3: Ну, серьезно, ну нет. Сложнее написать хорошую песню, посмотри на наш 21 век.
1: А кто пишет? Ну, вы сами пишете, кстати, песни, Маргарита? Или вам, у вас есть человек?
2: Я приношу идею, какие-то наброски, а потом мы сидим в студии звукозаписи, и каждый привносит свои какие-то варианты развития этого текста, и так получаются песни.
0: «Хочу про любовь», «Я его люблю», «Он подлец».
2: А у меня была такая любовь, у меня такая.
0: Ну, а как рождается песня? Сначала вы пишете музыку или сначала все-таки текст?
2: Сначала текст.
0: А потом уже подгоняете под нее...
2: Под настроение текста подбирается мелодическая линия.
0: И вы как-то стараетесь больше, ну, такие лирические темы все-таки раскрывать, или больше такое как-то, ну, дэнс, такой поп, чтобы людей подрывало ваши песни?
3: У нас в искусстве есть только 3 темы вообще. Война, любовь и смерть. Зачем придумывать велосипед?
0: Согласен, тут и не
2: поспоришь. Пока что двигаемся на любви.
0: Пока что, да.
1: Ну, какая для вас более личная, скажем так, песня? Все-таки про любовь, наверное, да?
2: Да, вот, «Химия 2».
0: Ну, вот сейчас, ты знаешь, вот мы, кстати, говорили за эфиром, что сейчас критикуют вот, поп-эстраду за простоту. Опять же, вот мы говорили про песенку «Гав», да, ну, проще, наверное, уже некуда. Но где вот эта вот граница проходит между хитом и, ну, просто пустой, бездушной песней?
3: Ну, смотрите, есть хит, который на века,
0: да? Да, да.
3: Вот
0: да,
3: ты
0: да,
3: слушаешь,
0: да,
3: это превращается в хорошую, добрую классику уже для тебя за застольем, где-то в компаниях. А есть такой промоушен а-ля вот сейчас выстрелил, хейта поднабрал, а потом вообще человек исчез. И так да, вот чаще всего бывает.
0: Звезды это, одного трека.
3: Да, это история вот про песенки, которые не имеют никакой смысловой нагрузки. А чтобы мы все-таки своим деткам что-то передавали, у нас очень сильно, да, музыка так пронизла. Есть, да. И на уровне у нас нет сейчас среднего, у нас есть либо хорошо, либо очень плохо на самом деле. И чтобы наши детки слушали хорошую музыку, и у них нейронные связи хорошо работали, они творчески раскрепощались, нужно как-то все равно это гасить. И слава богу, что оно вот хейт прошел, и оно забывается.
0: Ты знаешь, очень приятно слышать от таких молоденьких девочек такие глубокие мысли.
1: Согласна,
0: и реально,
1: да,
0: что, ну, видно, что девочки не звезды, однодневки, что называется.
3: Я ж мать!
1: А что вообще важнее для артиста? Сделать песню, которая понравится миллионам, или вот свое видение сохранить? Или, ну, как-то стиль песни?
2: Пока что я придерживаюсь, чтобы и мне песня тоже нравилась. Но учитывая данные
3: реалии. Мы перейдем
2: похоже,
3: на
2: ИА. Похоже, придется немножко уступить своим принципам.
0: Переформатировать под более простую, так сказать, публику, да?
2: Да.
0: Ну а как вот действительно понять, вот выстрелит трек или не выстрелит?
3: Никак.
0: Никак, да?
3: Тут, вот, конечно, никак. Во-первых, его нужно крутить. Вот Ярушин Стас нам рассказывал, что 10 лет лежала у него песня, он выгрузил, все, он попытался, не зашло, через 10 лет на балконе у него трек просто разлетелся.
2: Там просто девочка сняла видео под его трек,
3: да,
2: которому уже 10 лет.
0: И он взял и стрельнул.
2: Да, спустя 10 лет.
3: То есть ты не знаешь, когда, это как с художниками, понимаете? Большинство признали только после смерти.
0: Ну, будем надеяться, что вас все-таки признают чуть пораньше хотя бы, чтобы успели от этой волны.
3: Не, ну с певцами попроще, поэтому мы не художки.
0: Ну что, девочки, мы немножечко прервемся, послушаем хорошую музыку, дадим ушам наших слушателей немножечко отдохнуть от нас, от всех. Ну и вернемся совсем скоро.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком». Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что же, а мы продолжаем. Мы начнем не заново, а продолжим. И сейчас побеседуем. Продолжим беседовать с нашими девочками.
1: Однозначно.
0: Но сейчас больше потрясем продюсера. Как бы вы не хотели, чтобы вас так не называли, все равно. Как появился ваш союз? Как вы вообще нашли друг друга?
1: Пришла ко мне в вокальную студию, сказала, я хочу петь. Ну, что вы мне можете предложить? Я такая, ну, давайте попробуем с конкурсов начать.
0: Могу предложить пока попеть в караоке, да?
1: Да, что-то в этом роде. А потом все пошло, девочка начала вокально взрослеть, понимать, что она делает, технически стала хороша. И у нее появился запрос на то, чтобы создавать, начинать свою музыку. То есть она позиционировала прям все это время, она позиционировала себя в этом.
2: Ну, то есть, получается, больше должен артист прийти с уверенностью, что я могу петь, и я хочу, и вот я выбираю вас. Или все-таки больше продюсер раскрывает человека?
1: Я, честно даже говоря, об этом не задумывалась, потому что мне не надо никого. То есть мне нужно подтолкнуть, показать, наверное, на своем примере, что такое раскрепощение, техническое что-то вложить. А дальше уже человек выбирает, оставлять это в хобби или пытаться развиваться уже как единица самостоятельно. Я просто любой выбор поддержу и все.
0: Ну а каким должен быть вот хороший продюсер сегодня? Это человек, который принимает решения, или все-таки партнер, друг, который помогает раскрыть артиста, где-то поддержать, может быть, укрыть от какого-то хейта?
1: Матерью должен быть.
0: Вот.
2: Вот хорошая или плохой сразу?
1: Нет, должна быть такая наседка, чтобы, мне кажется, и трендюлей дать вовремя, и защищать. Знаете, это вот как в социуме. Мама всегда должна стоять на стороне ребенка, если ребенок не прав.
0: Я ж мать,
1: а потом прийти домой за закрытыми дверями, там вот это вот все происходит.
0: Да.
1: Поэтому...
2: Ну, а творческие споры бывают вообще вот между вами?
1: Конечно.
2: Да.
1: Она
2: кто побеждает?
1: Ну, уже все, уже до свидания, Елена Михайловна.
3: Когда писали вторую песню, это прям...
1: Да, у нас там пару таких...
3: Было...
1: Бэкстейджа.
3: Горячо, конечно. По спорам.
1: У Марго есть это все, кстати, на ее странице. Можете посмотреть. И там эти дубли все-таки подсняли. Где я такая, Марго, ты...
3: Зачем ты это сюда всунула? Ну, оно не звучит.
1: А я говорю,
3: ну нет, я так чувствую.
1: Я так чувствую.
3: Ты не можешь чувствовать еще.
2: У тебя нет чувств.
0: Маленькая. Мать знает лучше, в конце концов. Но насколько важно молодому артисту сегодня иметь вот команду? И можно ли пробиться одному, если человек просто решил?
1: А ты не можешь сделать все один. Тебе в любом случае нужны люди. Просто какие это люди будут? Доверенные, которые понимают, что они делают, и которые будут за тебя, либо они соскочат, когда что-то не получится. В то же время, кстати, как и артист, любой исполнитель.
0: Ну, то есть бывает, ну, как во всем, наверное, взлеты и падения, и тут важный
1: момент. Вы должны доверять, но вы должны контролировать друг друга и понимать, что это работа. Вы друзьями не будете, вы семьей не будете, но вы будете творческой семьей. То есть выставлять все равно какие-то личные границы.
0: Марго, ну вот а было такое, чтобы вот, ну, в какой-то момент сказала, ну все, ну не хочу. Я думала, что мое, оказалось не мое, и устала, не хочу этим заниматься, будь то хейт, будь то еще что-то.
3: Такое было до того, как я пришла в Voice Art.
0: Ага, ну вот.
3: Я попала к плохому преподавателю, и тогда я решила закончить с музыкой, и вот в тот момент я решила пойти в моделинг. Я думала, что вот это тот путь, другой, все, в вокал я больше не вернусь, не хочу.
0: Но попробовав моделинг, поняла, все нормально, я буду петь.
3: Собственно. Я потом поняла, что у всех известных людей, у артистов, актеров всегда есть хейт, он будет с вами до конца вашего пути.
0: Ну да, но
3: по сути, к этому надо привыкнуть.
0: Он и раскручивает. Да,
2: но есть же столько вот много разных музыкальных программ. Никуда никогда не пытались попасть, и вот почему-то стремятся вот на телевидение, там, туда,
1: ну,
2: туда.
1: Мы уже были, но она зашла туда с авторскими треками. Ну, то есть она уже на телевидении попала с авторскими треками. Сейчас она там попробовалась на «Фактор», но «Фактор» — это шоу, понимаете? Когда вы приходите туда в зал и смотрите отборочные вот эти туры, да, другой раз очень обидно, потому что там стояло 100 человек в один день, даже, давайте там честны, гораздо больше стоит у дверями, а выбирают дяденьку в шляпе Макарена. И все. И ты такой, который петь не умеет. Ну, потому что все равно «Фактор» и музыкальное шоу — это шоу.
0: То есть там не всегда про искусство, не всегда про...
1: Не, конечно, не всегда.
3: Да, бывает, mm-hmm. стоят люди уже на сцене перед жюри на этом факторе. Mm-hmm. Они вообще, ну,
1: но
3: не про вокал.
1: Шоу. Людям бы не было интересно смотреть. Не все с музыкальным образованием, не все эстеты, понимаете? Mm-hmm. Должна быть нотка юмора. И, конечно, жалко, когда нам, вокалистам, жалко, когда места mm-hmm. вот эти вот разбираются mm-hmm. просто так. Но на самом деле это шоу. И любое вокальное сейчас соитие – это шоу, это больше но... ничего в этом плане даже и сказать.
3: Но да. Ты сидишь, смотришь на них и думаешь, блин, ну на этом месте могу быть я.
0: Ну а можно ли создать вот такой образ, чтобы и образ такой, чтобы заходил на шоу, и, собственно, и вокал, и чтобы людей вообще просто...
1: Ну это же рулетка, вот давайте мы... представим, что вы сидите в жюри и просматриваете там, ну, 100 даже человек. Угу. Вот.
0: И вот кто-то
1: что
0: зацепил,
1: вы будете под конец дня делать?
0: Да, вы меня все достали просто.
3: Да, уже никто не нравится.
1: Все равно это удача должна быть. Это должна быть попадание в красоту жюри.
0: Ну,
1: на
0: да.
1: чей взгляд субъективный, вот этот взгляд, он все равно mm-hmm. действует. Понимаете, для меня то, что хорошо, вы скажете, ой, Лен, ну какое?
2: Ну да. Ну, слушайте, раньше же вот как попадали еще в эту индустрию? Через радио, телевидение, чтобы себя показать. Сейчас больше социальные сети, там вот Инстаграм, ТикТок. Как вот вы думаете, где проще себя проявить, показать?
1: Слушайте, везде тяжело, если нечего показывать. И в любом случае, вот, относимся сейчас к артисту. Артист — это больше человек творчества, и за ним все равно должен стоять человек, который договаривается, который обсуждает ценники и вот эти вот все коммерческие моменты.
2: Mm-hmm. А где проще все-таки? Больше в социальных сетях или все-таки вот прийти там на радио, допустим, поговорить и свои такие дать послушать?
1: Наверное, в соцсетях, потому что можно перезаписать. На радио крайне редко можно перезаписать.
0: Поговорил, и потом все, никто не забудет. Но с другой стороны, и радио никто не записывает, а так можно перелистывать. Но опять же, развитие соцсетей — это скорее плюс для нынешних артистов, молодых или
1: нет? Нет, конечно, это буст, это аудитория. Тяжело начинать, когда у тебя 3 подписчика.
3: Лучше вообще со всех сторон. И радио, и телевидение, и соцсети.
0: И
3: а когда
0: блистать.
3: Приходишь на радио или на телевидение, они же тоже смотрят количество подписчиков, аудитории твоей в соцсетях. Сейчас первым делом на этом заостряют еще внимание.
2: Но мне казалось, больше на охват обращают внимание. Не так на подписчиков, как на охват. Потому что они могут быть вообще там в 1000 раз больше. Нет разве?
1: Ну...
3: Да, кстати, такое тоже бывает.
1: Когда «Химия» вышла,
3: да, там
1: «Химия 2», 100 тысяч охват был.
3: 100 тысяч, да, просмотров.
1: Но сейчас вот там 50-30 тысяч держится охват. Угу. Это, ну, как бы стабильный охват.
0: Угу. А, ну, есть у тебя вот прям кумир, что ты сказала, вот я бы хотела быть как... Там, не знаю, Надежда Бабкина.
1: Это мой кумир, Надежда Бабкина.
0: Вот что, кого она из себя делает.
3: Не, народницу не надо из меня делать. Как кумир...
1: Дело не в этом.
0: Тебя никто не спрашивает.
3: Я кумира выбираю по характеру.
2: Близкому к себе, наверное, да?
3: Не, каким бы я хотела быть, наверное. Ну, это так прозвучит. Ольга Бузова.
0: Ну, нормально. Кстати,
2: кстати,
0: говоря,
2: она очень умная. Мне она очень нравится. Да.
0: У нее такой образ глупенькой девочки.
3: Да,
0: на самом
3: но
0: деле
3: ей
0: очень
3: все
0: надежда.
3: Равно на хейт. Она... Все, она идет туда, куда ей надо. Да. Огромными шагами, твердыми, уверенными.
2: Потому что, несмотря на то, что просто миллионы говорили, да что она поет, да кто она такая, да?
3: Да, она все равно
2: много.
3: Несмотря на это.
1: Твердость духа. Потому что, мне кажется, здесь только бараны выигрывают, на самом деле, по-хорошему. Есть талантливые люди, но если они ничего не делают, либо вот они на этом пути просто заколебались, да, и решили отступить, вот всегда выигрывают не талантливые, не там даже 7 пядей во лбу, а выигрывают всегда упертые.
0: Дело
1: во времени. Успех — это часть того, еще одной ошибки, которая наконец-таки получилась. Вот и все.
0: Да, в конце концов, как говорит ваш кумир, зачем нервничать, если можно,
3: собственно, не нервничать.
0: Это философия со мной теперь на всю жизнь. Ну что, мы вынуждены снова прерваться на «Двигатель торговли». И мы оставим вас на некоторое время, на некоторое количество треков, и вернемся уже совсем скоро.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем, а точнее уже начинаем заканчивать потихонечку. Ну и
1: пару вопросиков.
0: Обобщим все. Когда собираетесь, планируете собрать Олимпийский уже? Какие планы на будущее?
2: Когда давала интервью, Марко случайно сказал, через 3 года.
1: Ну что, не Олимпийский, через 3 года,
0: пожалуйста. Вселенная все слышит. Кто знает, почему нет. Но если вот какое-то желание, вот какой-нибудь артист, с кем бы вам прям хотелось спеть в дуэте? Прям вот мечта, потому что нас все слушают артисты, он 100% сейчас вас услышит.
2: Есть, мы уже договорились. Это Россия. Ждите к лету, к следующему.
1: Так.
2: Мы готовим.
0: Но пока фамилия раскрывать не будет.
1: Пока не будем.
0: Это будет коммерческая тайна. Ну а по поводу новых клипов, новых песен.
2: Попса. Песня, да.
1: Вторая вышла, и на нее уже сняли клип. Вот клип монтируется.
0: Попса
1: сейчас.
0: 2, да,
2: да? Сейчас, да.
1: Нет, попса нет, просто.
2: Просто попса. Подождите, мы пока.
0: Просто так сказали, вторая.
1: Не, имеется вторая авторская песня.
0: Ну да, но мы послушали уже. Ну как, частями. Вы с частями выкладываете в Инстаграме. Мы частями послушали, все собрали вместе, нам понравилось. Вот, ну, наверное, традиционно вот у нас вопрос, да, что бы вы посоветовали вот молодым ребятам, которые видят себя как артисты, которые хотят что-то попробовать, с чего начать и как двигаться вообще в этой всей индустрии?
2: Работайте.
0: На заводе?
2: Кем угодно работайте, чтобы делать то, что вы хотите делать. Параллельно нужно работать. Чтобы быть в искусстве, нужно где-то быть, что-то еще делать, где-то учиться и постоянно находиться в музыке. Не убирать эту грань. И не слушать никого. Это чисто субъективное мнение какого-то человечка.
0: Угу.
2: Вот. И все. Его путь разошелся, ваш разошелся. Слушайте только маму, и то так.
0: Да.
2: Иногда.
0: И то не родную, а Лену. Маму Лену.
1: Ну а какие ошибки вообще чаще всего делают молодые артисты?
2: Думают, что они уже звезды, посмотрите, когда артист только-только взошел, да, на какой-то престол, они все распадаются, как Квест Пистолс когда-то, и все, и мы можем и сами, и до свидания. То есть один человек какой-то любой отваливается, и популярность проходит.
1: Да.
0: Разрушается вот это ядро, которое держало.
2: Нужно всегда, да, нужно всегда просто знать, что один человек всегда, если вы уже на протяжении долгого времени работаете, и вас все устраивало до... Посмотрите в себе, может, у вас уже корона где-то?
0: В дверь не входит, да, немножко?
1: Но, несмотря на это, мы желаем вам, конечно же, творческих успехов.
0: Конечно,
1: чтобы у вас корона была, но небольшая.
0: Да, будем надеяться, что будем слышать у вас на наших радиостанциях, на нашей конкретно, все чаще и чаще. И, конечно же... чтобы было поменьше хейта вашей.
1: Спасибо.
0: Но, с другой стороны...
2: Побольше.
0: Согласен. Вот сказал, думаю, ляпнул, да, потому что, ну, он раскручивает, к сожалению.
1: Чтобы охваты были от хейта, да.
0: Потому что самые главные кумиры — это те, которые нас ненавидят, это точно. Ну что, мы вынуждены распрощаться. С нами в гостях у нас была сегодня Маргарита, ее продюсер Елена, ну и, конечно, Юрий Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: А мы услышимся с вами уже завтра, ну а пока.
1: Пока-пока.
3: Сделано в Беларуси. Спасибо.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Самый большой валовой сбор в Брестской области – 585 тысяч тонн. В Гродненской области – 388 тысяч тонн. В Минской – 433 тысячи тонн.
0: Криминал.
1: Минчанин перевел мошенникам 10 тысяч долларов. Злоумышленники потребовали код из СМС-сообщения для доставки посылки и убедили жертву. От его имени идут незаконные переводы лицу, находящемуся в розыске. Чтобы избежать наказания, аферисты посоветовали пострадавшему срочно задекларировать все его накопления. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.
0: В мире.
1: Мощный ураган Женевьева бушует в Тихом океане, а ураган Фауста приближается к Гавайям. Ожидается, что шторм останется далеко в открытом море и будет двигаться примерно параллельно побережью Мексики. Волны могут привести к опасному для жизни сильному прибою и мощным отбойным течениям. Предупреждения или штормовые оповещения для прибережных районов не объявлялись.
0: Технологии.
1: На выставке в Шанхае китайская компания представила школьную доску с распознаванием рукописного ввода и встроенной генерацией графики. Она поможет в изучении пространственной геометрии. Плоские изображения одним нажатием превращаются в трехмерные модели. После уроков ноу-хау сможет отвечать на вопросы учеников, объяснять сложные темы. Устройство постепенно появляется в классах по всей стране. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 68%. Атмосферное давление 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро. Теперь с вами я, Анна Лемята, носовой сладкой ради волны. Понедельник, все. Он остался позади. А сегодня вторник, и пусть вас не обманывает его скромное название. В неделе есть дни легенды, вроде пятницы, а есть рабочие лошадки. Вот вторник самое сильное из них. Он берет весь наш понедельничный энтузиазм и превращает его в реальные дела. Сегодня самое высокое мышление, ясно, и самые смелые планы. Так что заводите свои внутренние моторы на полную. И продуктивного вам вторника.
1: Твое утро на Зефир

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаков приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: ждать нам 28 июля? Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний вторник, 28 июля. В Могилевской области температура воздуха поднимется от 20 до 22 градусов тепла, переменная облачность. Возможно, кратковременный дождь и ветер северо-западный, прохладный. От 5 до 10 метров в секунду. Так что зонтики, плащи далеко-то не убираем. Это чтобы готовимся к кратковременному дождю, ну и, конечно же, слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Сделано в

Всем солнечный привет, друзья! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Кто там жаловался на нехватку магии в жизни? Ну, у меня для вас отличные новости. Сегодня день зачарованных людей, всемирный день загадывания желаний. Да, есть такой интересный, необычный, ну шикарный, классный праздник, согласитесь. И дата выбрана не случайно. У нас на дворе жаркий июль, середина самого волшебного времени года, лета. Так что откладываем все, я должен. И включаем режим «Я хочу». Ну, что вы хотите больше всего вот прямо сейчас? Ну, ладно, неважно. Главное, пожелайте этого искренне и с улыбкой. И давайте вместе создадим волну позитивной энергии на Zephyr FM. И, конечно же, с помощью хитов «Дон Дьявола» в конце этого часа.

0: с вами была Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: В бане дети нашли спички и подожгли скошенную траву на огороде. На пострадавшем загорелись шорты. Он самостоятельно затушил их. Дедушка доставил внука для госпитализации в больницу.
1: В мире.
0: В Японии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7. Очаг колебаний земной коры располагался на глубине около 10 километров. После подземных толчков была объявлена угроза цунами высотой 1 метр для побережья заливов Арикаэ и Яцусира.
1: Технологии.
0: Казахстан и Китай открыли совместную лабораторию для изучения новых инфекций. Ученые будут находить решения глобальных вызовов в сфере здравоохранения, анализировать вирусы, проводить генетические исследования. Важное направление работы – изучение устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 68%. Атмосферное давление – 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Знаете, есть такие дни, которые словно созданы для паузы. Вот этот летний вторник – один из них. На часах 12:13 – разгар рабочего дня за окном. А по календарю сегодня совершенно особенный повод. День, когда можно и даже нужно загадывать желания. Вот мне кажется, мы слишком редко позволяем себе просто помечтать. Без анализа, без планов, без вопроса «Ну, как я это получу?» Просто позволить себе хотеть. Ну, большой, например, дом, маленькое путешествие, здоровье близким или вообще всего самого хорошего. Какое бы желание ни родилось у вас в сердце прямо сейчас, но берегите его. Эта маленькая искра делает нашу жизнь теплее. Отличного вам дня и пусть он загаданное сбудется.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в.

Почти середина часа на Зефире ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Ну, а я хочу рассказать, что же сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний вторник, 28 июля. Сегодня заразит всех финансовой темой гороскоп. Захочет думать о деньгах и говорить постоянно, и это отлично. Мы сможем понять, как заработать больше, а, возможно, и услышим крутые предложения. Но в то же время не стоит забывать, друзья, о духовном. Оно будет вдохновлять. Любовь тоже важный аспект в этот день. Стоит общаться о чувствах больше, раскрывать свою душу и слушать в ответ приятные слова. Это поможет нам укрепить отношения, если есть, и завести, если еще нет. Выбрасываем из своей жизни все ненужное, и вещи, и людей, как бы грубо это ни звучало. Очищаем место для нового интересного. Ну что ж, друзья, давайте же так подумаем и поймем, что нам нужно, а что нет, что для нас важнее, а что нет. Ну а верить гороскопу или нет, это, как всегда, я Налимята говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно. Тем более классные новые хиты от Ольги Серябкиной и Димы Уриха 8901.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Сегодня вторник, 28 июля. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. А в 1851 года этого дня сделали первый удачный снимок полного солнечного затмения. Фотограф Иоганн Барковский впервые отчетливо запечатлел солнечную корону. Почти по той же полосе лунная тень прошла через район современной Брещины. Для Беларуси самым памятным стало затмение 1954 года. На юге-западе страны среди дня на несколько минут потемнело. Сейчас мы видим только частные фазы, но ближайшее заметное затмение ожидается 12 августа 2026 года, ближе к закату. Вот так вот, друзья. На самом деле затмение начнется над Беларусью после 8 вечера, это 12 августа, и будет видно низко над западным горизонтом. Точное время и продолжительность зависят от населенного пункта. Например, в Минской области явление продлится примерно от 30 до 40 минут. Для наблюдения понадобится ясная погода и открытый обзор в западном направлении. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 18 секунд. Чтобы увидеть ее, наблюдателю необходимо находиться непосредственно внутри полосы лунной тени. Затмение совпадает, кстати, по времени с пиком метеорного потока. Например, днем и вечером 12 августа можно будет наблюдать частично закрытое солнце, а после наступления темноты искать в небе метеоры. Так что ждем 12 августа. Прямо сейчас на самой сладкой радиоволне лучше насладимся музыкальными треками Шакира.

0: комната культуры.
1: Я лишь об одном прошу.
0: Оставайтесь на волне 95.4. Кстати, в следующем часу будет наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Глава государства убежден, общность взглядов на мироустройство, выстраивание партнерства, урегулирование конфликтов будет хорошим фундаментом для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Президент отметил важность развития сотрудничества с каждым из дружественных государств.
0: Город.

0: над рекой Янзы. Его протяженность 11 942 метра. Строительство велось в чрезвычайно сложных геологических и инженерных условиях. Трасса проходит через горные массивы, городскую застройку, русло реки и судоходные участки.
1: Вот это да!
0: Голландскую шхуну 19 века обнаружили на дне Финского залива в ходе поисков советских торпедных катеров. Работы проводились в рамках проекта «Москитный флот Победы». На подводных кадрах хорошо различимы очертания затонувшего парусника, его штурвал и корабельный колокол. На месте обнаружены предметы судовой утвари и бутылки.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
0: Суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 68%. Атмосферное давление 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

что, привет всем! Вы слушаете самую сладкую радиоволну на календаре 28 июля, вторник. Солнце в зените, самое время для нашей вкусной паузы, друзья. А именно для нашего традиционного розыгрыша на Зефир FM с 13 до 14 часов. Лето у нас прочно ассоциируется с чем? Ну, с мороженым, арбузами, а как насчет вот суши? Но только не спешите морщиться. Вот мы привыкли к кресу, рыбе и соевому соусу. Но что, если я скажу, что существует версия этого блюда, которая похожа на японскую классику, только внешне? Ну что ж, сладкие суши – это настоящий хит кулинарных блогов этим летом. Вот представьте, вместо риса – нежный сливочный сыр или кокосовая масса. Вместо нори – тонко нарезанный блинчик или фруктовая кожура. А начинка – ну, это магия. Это да, к чему я это говорю? Чтобы выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни, нужно ответить на мой вопрос, который и будет связан со сладкими роллами. Вот угадайте, в какой стране впервые придумали сладкие суши? И отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 95-44. Только думайте быстрее, а еще быстрее набирайте свое смс на короткий номер радио 95-44 и выиграйте классические роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
5: Сделано в Беларуси.

Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в сирене.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. И разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А вот чтобы выиграть прямо сейчас в прямом эфире эти роллы Калифорния, нужно ответить на мой такой вопрос. А вопрос будет связан уже со сладкими сушами. Да-да-да, есть такие. Ну что ж, в какой стране впервые придумали сладкие суши? Подумайте только недолго, ведь в конце этого часа должен определиться победитель. А прямо сейчас отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и получите те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: Дневной зефир.
1: Hello.
2: Hey.
1: Oh, hey.
2: You ready?

0: Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Зефир ФМ. Напомню, что в прямом эфире мы разыгрывали роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Там большой выбор итальянско-азиатской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть те самые роллы «Калифорния», нужно, как всегда, было внимательно слушать мой вопрос и быстро, и, конечно же, правильно на него ответить, отправив свой верный ответ на короткий номер радио. А сегодня звучал вопрос так: в какой стране впервые придумали сладкие суши, друзья? Ну да, конечно же, в США в начале 2000-х годов это блюдо не является традиционным японским. Рис заменяли на сладкую молочную массу, блинчики — это рисовые или яичные, а вместо рыбы используют фрукты, ягоды, шоколад, сливочный сыр и топпинги, что душа пожелает. И кто же наш первый счастливчик, который выиграл роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка»? Это абонент. Итак, внимание, чьи цифры заканчиваются на 43-52. Мы вас поздравляем. Вы выиграли роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся, правда, немного позже, и расскажем, где и как забрать свой приз. Остальные остаются на самой сладкой радиоволне. Настраиваем волну на 95.4. Слушаем и наслаждаемся музыкальными хитами, а в начале часа актуальные новости города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Главная тема – состояние белорусско-американских отношений. Дипломат подчеркнул, контакты Синеокой с американской стороной носят устойчивый характер. Обсуждаются вопросы двусторонних отношений. Наше государство и США ведут открытый, доброжелательный и очень предметный диалог.
0: Образование.
1: 60 тысяч молодых специалистов приступят к работе в этом году в Беларуси. Для комфортного труда и обустройства на месте отработки созданы все условия. Предоставляется жилье и компенсируются затраты на него. Предусмотрены подъемные выплаты. Целый комплекс поддержки определяют сами предприятия. Дополнительные надбавки, поощрение, возможность профессионального роста. Закрепление опытного наставника, который вводит в курс дела и помогает адаптироваться в коллективе.

0: Ранее в Василевичском и Реческом опытном лесхозах всего за прошедший понедельник Гослесохрана 9 раз выезжала для проверки сообщений о возможных пожарах. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 68%. Атмосферное давление – 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Так что ж, добрый день. Ну, если вы сегодня поздно завтракали, ну, не спешите себя ругать. Кстати, новое исследование говорит, что мы все делали правильно. Ученые выяснили, что поздний завтрак может стать вашим секретом долголетия. Да-да, вы не ослышались. Дело в том, что еда после 10 утра продлевает ночное голодание. Это помогает снизить уровень инсулина, активнее сжигать накопленные запасы энергии и вообще заставляет обмен веществ работать в более спокойном режиме. Так что, если утром нет аппетита, ну, это отличный повод еще немного понежиться.

0: Ну что ж, начну новую рубрику о вкусном и здоровом. Любите закончить плотный обед чашкой крепкого чая? Ну, привычка, прямо скажем, очень наша родная. Но у диетологов для нас новость. Оказывается, чай особенно черный или зеленый содержит танины. И эти вещества буквально связываются с железом из нашей еды, делая его нерастворимым. В итоге что? Организм недополучает важный микроэлемент, а мы потом гадаем, откуда-то усталость. Особенно это касается тех, кто получает железо и растительной пищи. Там гречки, фасоли, чечевицы. Потери могут достигать аж до 90%. Ну что же делать? Золотое правило. Либо чаепитие за полчаса до еды, либо отложите кружку на 1,5-2 часа после еды. Дайте еде спокойно отдать вам всю пользу. Но пока новый хит недоступно от Вани Дмитриенко на самой сладкой радиоволне.
1: Впервые в зефире.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что, снова здравствуйте. Работа – это место для достижений, дедлайнов и слез. Да, вы не ослышались. Ученые официально заявляют, плакать на работе полезно. И выяснили, что сотрудники, которые позволяют себе поплакать из-за стресса или неудачи, в итоге работают лучше. Эмоциональная разгрузка снимает напряжение и спасает от выгорания. Ну, в общем, смело добавляйте час для слез в свой рабочий график. Шутка. Но доля правды в этом есть. Ну, а теперь о другом. Ставлю я отличную песню для всех, кто сегодня решил держать лицо. Ну, тем более, мое эфирное время подошло к своему завершению. Так что услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Диалог с американской стороной продолжается и носит систематический характер. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН во время доклада главе государства. Валентин Рыбаков подчеркнул, США недавно направили новые предложения белорусской стороне. Александр Лукашенко ознакомился с этой информацией и дал соответствующие поручения структурам для их реализации.
0: Криминал.
1: Мужчина обманул не менее 30 клиентов под предлогом ремонта их смартфонов. Мошенник зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал в столице помещение и публиковал объявление с обещанием решить проблему в кратчайшие сроки. Лжемастер устройство не возвращал, переставал выходить на связь с клиентами. Предпринимателю предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
0: В мире.
1: Места обитания перелетных птиц на островах Тянь-Шань включены в список всемирного природного наследия. Это решение было принято в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Пусане. Архипелаг является важным природным регионом и служит ключевой остановкой для тысяч птиц во время их сезонных миграций.
0: Новости спорта.
1: Ирина Шимонович продолжает успешно выступать в турнире в американском Мемфисе. Ранее третья ракетка нашей страны без проблем преодолела квалификационный барьер, а теперь добилась успеха и в поединке стартового раунда основной сетки. Соревнование завершится 2 августа.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду Zephyr в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир FM.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Повсюду бензин, но ты носишь все искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 16 часов. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял с докладом председателя Витебского облисполкома. Речь шла о ситуации в сельском хозяйстве. Сотрудничество между Белоруссией и Узбекистаном в АПК строится на взаимной заинтересованности. Синеокая готова содействовать в насыщении рынка дружественного государства продовольствием. Президенту доложено о посевной в регионе. Засеяно 40% площадей. Планируется увеличить площади кукурузы и люцерны.
0: Город.
1: Во время рабочего визита в Бобруйск Дмитрий Крутой отметил позитивные моменты в работе экономики Могилевской области. Необходимо усилить работу промышленных предприятий и республиканской формы собственности. Отрасли областной экономики работают устойчиво в положительной зоне. Темпы инвестиций региона – 113%. Это лидирующая позиция в республике. Динамика наблюдается в транспортном комплексе, сфере торговли, общепите, энергетике.
0: В мире.
1: Круизное судно село на мель на Дунае из-за низкого уровня воды. На борту находится 186 пассажиров и 53 члена экипажа. На место происшествия прибыли представители капитанского управления и пограничной полиции. Власти рассматривают возможность переправки людей в случае невозможности освобождения лайнера.
0: Новости спорта.
1: Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске атлетов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, выступать в командных турнирах. Федерация рассчитывает на участие представителей нашей страны в ближайшем чемпионате мира.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас пасмурно, +19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +20. Влажность 60%.

0: верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,68 белорусских. Белшина планирует повысить объем производства в 3-м квартале. Будет увеличена загрузка предприятия, темпы составят 120%. Для этого созданы все необходимые условия. Продукция активно реализуется на российские и белорусские рынки. Проработаны меры поддержки в части тарифов на энергоресурсы, пополнение оборотных средств для кредитования, закупки сырья и оплаты услуг. Крупная госкорпорация КНР заинтересована в белорусском рапсовом масле. Китайский рынок остается одним из крупнейших мировых потребителей растительных масел и высокобелковых кормовых компонентов. Партнеры озвучивают конкретные предложения по закупке товара из синеокой, выражают готовность обсуждать будущие контракты. Во время ближайших переговоров определятся объемы поставок, ценовые формулы и технические стандарты качества продукции. На аукционе за 256 тысяч долларов ушла с молотка карточка с автографом Александра Овечкина, лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ. В комплекте идет оригинальная игровая нашивка. По уровню стоимости этот лот занимает 2-ю строчку среди всех реализованных автограф-карт Овечкина. Рекорд пока удерживает экземпляр с подписью форварда Вашингтона. В 2025 году ее продали за 381 тысячу долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек. Евро 3,28. За 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 25 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 84 доллара 21 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
0: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196, 43-10-05, 43-37-54. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Вечерний зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Синеокое развивает сотрудничество с каждым из дружественных государств. Александр Лукашенко заслушал доклад постоянного представителя Беларуси в ООН. Контакты Синеокой с американской стороной носят устойчивый характер. Ведется открытый, доброжелательный и предметный диалог. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома. Речь шла о ситуации в сельском хозяйстве. Засеяно 40% площадей. Планируется увеличить площади кукурузы и люцерны. Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Лидируют Брестская, Гродненская, Минская области. С рабочим визитом Бобруйск посетил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. На базе УАО «Белшина» прошло совещание с участием председателя Могилевского облисполкома, помощника президента инспектора по Могилевской области, председателя Бобруйского горисполкома. В центре внимания вопросы развития агропромышленного комплекса, итоги работы отдельных организаций промышленного комплекса области за первое полугодие. «Белшина» планирует повысить объем производства в третьем квартале. Будет увеличена загрузка предприятия. Темпы составят порядка 120%. Проработаны меры поддержки в части тарифов на энергоресурсы, пополнение оборотных средств для кредитования, закупки сырья и оплаты услуг. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске атлетов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, выступать в командных турнирах. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

Радио Зефир. Включайся.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Сделано в Беларуси.
4: Каждый крок рубить мне мацней. Опошнее сомненье.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Вторника, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544.

знаешь обо мне, твой привет долетел мгновенно. Как же я скучаю по твоим объятиям, мой муж, люблю крепко-крепко. «Привет, сын Сережа, дорогой!» – написала Лариса Блитько. «Каким бы ни было твое сегодня, смотри на все с простотой сердца и улыбкой на лице. Пусть новый день подарит радость и хорошие новости, чтобы на душе было легко и приятно. У меня все хорошо, каждый день наполнен интересными событиями. Жди отчет. И, конечно же, я жду тебя, люблю и скучаю. От всех наших обязательно лови 100 миллионов обнимашек и приветиков!» Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. «Зайка моя, в 12 была уже дома, так что не волнуйся, все хорошо. Уже скучаю, радость моя, очень сильно люблю, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обожаю и люблю. От Олега большой привет». «Шалом, Бобруйск», пишет Светлана Дегтярева. «Передаю домашний приветик для Ашмата Евгеньевича. Прекрасного вечера желаю тебе, спокойствия в сердце и мира в душе. Желаю хорошенько выспаться и где-то под подушкой найти отличное настроение на весь следующий день. Спокойной ночи. Приветы сегодня от Юльки, Вакульки, от Андрея и Полины. А я тебя крепко обнимаю и всегда жду». Теплые домашние обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. «Родной, все у нас хорошо, все здоровы, чего и тебе желаем. Миша собрал детям кровать сегодня, дети в восторге. Переживаем, как ты, надеюсь, в четверг увидимся. Любим, целуем, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха». Скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, посылает Елизавета. «Солнышко, все у нас хорошо, на педикюре, завтра на работу, детки, хорошо. Я так счастлива, что ты мой муж, моя опора, моя душа. С тобой моя жизнь наполнилась яркими красками, в ней появился смысл, в ней появилась настоящая любовь. Спасибо, родной, просто за то, что ты есть, спасибо за теплые закаты, радостные рассветы, за наполненные счастьем дни, люблю и буду любить всегда. Хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья. Передайте теплый привет моему брату Роме, пусть день будет чуть светлее, знай, я верю в тебя. Ты справишься со всем смело, трудности уйдут, настанут лучшие дни. А я всегда рядом, ты только держись и не грусти, люблю тебя, сестра Настя». Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья, июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир-ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный приветик самому лучшему мужу Щемареву Диме. Давай вместе будем загадывать желания и вместе стремиться достигать совместных целей. Я очень тебя люблю и ценю, не скучай, ведь я всегда рядышком. Хорошего вечера, сладеньких снов, очень крепко целую, с любовью, жена. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, не могу видеть тебя каждый день, но ты всегда в моем сердечке и мыслях 24/7. Спасибо за то, что ты есть у меня. Безумно сильно люблю, счастье мое. И невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Теплый приветик посылаю своему любименькому братишке Людвикевичу Александру. А у меня все хорошо, дорабатываю смену, желаю уютного вечера, а также отличного настроения. Не вешай нос, я рядом, посылаю миллион воздушных поцелуйчиков. Лови от родителей большущий привет, твоя сестричка. Передайте огромный приветик любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. Порой в ускоренном ритме жизни некогда бывает сказать о том, что чувствуешь мужчине, с которым прожили не один год. Хочу тебе напомнить, как ты дорог мне. Без тебя не может быть и меня. Ты стал частью моего сердца, меня самой. Люблю бесконечно, очень сильно скучаю. Береги себя, обнимаю тебя. Я работаю без выходных. Передаем приветик Кристина Сергею Матушеву. Роднуля, мой привет. Прости, вчера не смогла передать приветик. Сломался телефон. Мой хороший, люблю тебя и очень скучаю. Не унывай, все хорошо. Очень жду встречи. Улыбнись, мой родной. Я люблю тебя. Сладких снов. Твоя Кристина. Нежнейший летний приветик любимому Гордеюку Димке посылайте на Ковзель. Спешу сообщить, что дома все в порядке. С коксами на даче, наслаждаемся июльским теплом. Дожди прошли и снова стоит чудесная погода. Дэн и Злата укатили в город, скучно им, нет, с перебоями. Давно не виделись с Викторовичами, сейчас соберемся и поедем на чай. Семья, посылай тебе привет, а я самые горячие поцелуи обнимаю. Твоя. Передаю приветик моему братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Очень любим и скучаем, расстроилась, что не увиделись. Хорошего вечера и отличного настроения. Целую и обнимаю, твоя сестренка Ира. Любящий добрый привет передаю лучшему брату Саше, пишет Катерина Двиневская. Все хорошо у меня, готовлю ужин, дети передавали тебе большой привет. Балдеют птичи с друзьями. Хорошего вечера, отличного настроения, крепости духа. Вместе мы сила, люблю тебя, братишка. Привет вторника летит родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Роднулечка, ты в наших сердцах, мы ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Звезды зажигаются, несмотря ни на что. А вот привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме посылает Мария. У нас все отлично, турслет прошел супер круто, но мало, я уже в строю на работе. Береги себя, целуем, обнимаем, скучаем, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Самый теплый домашний приветик сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Сынок, все у нас хорошо, мы очень сильно скучаем по тебе и крепко обнимаем. Береги себя и здоровья. Алина передает привет и Кирилл тоже. Ждем завтрашнего звоночка от твоих родителей. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет, Бобруйск, пишет Светлана. Передаю привет Юрченко Кириллу. Надеюсь, ты мой привет услышишь. И приветик получил также. Хорошего вечера и ночи. Обнимаю и целую. Любящий, безумно скучающий приветик летит любимому, единственному, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, написала Виктория. У нас все хорошо, пусть и у тебя все идет наилучшим образом. 30-го с Ромой едем. Если получится, звони после 11. Надеюсь, дозвонишься. Люблю, целую, обнимаю до хрустяшек. Твоя любящая и преданная жена. Добрый вечер, Михаил, все слухачи лепшего радио «Зефір», пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як завсёды, великий дякую за лепшее радио, вельми приемно. Передаю привітання Ігору Ильяшу. Ігор, зычу тебе доброго, теплого вечера и файного настрою, Марыся. Самый любящий приветик братику и сынульке Шоколадинику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, гуляем с Тасюлей, совершаем покупки к садику и санаторию. Ждем от Пашки с работы, потом побегу на фитнес, а в остальном все как всегда. Братик, уютного, спокойного вечера, мы все тебя очень любим, скучаем и очень-очень ждем. Береги себя. Добрый вечер, любимый Хайдар. Привет от Алины. Я тебя очень люблю и жду момента, когда увижу. Крепко-крепко обнимаю, целую и напоминаю. Береги себя, мой родной. Хорошего вечера, настроения. Очень скучаю, моя кучеряшка. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Миллион поцелуйчиков и обнимашек летит сегодня нашему родному любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, сейчас буду готовить ужин. Улыбнись, наш роднулечка, все будет хорошо. Мы всегда рядом, пусть исполняются все твои желания. Храни тебя Господь, безмерно любим и ждем. Береги себя, целуем и обнимаем, твои родители. Любящий приветик летит моему любимому мужу Александру, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, с сегодняшнего дня работаю на замене отпуска. Артем дома балдеет, пока я на работе. Сказал, что отправил тебе приветик. Я тебя крепко обнимаю, скучаю, люблю очень сильно. Целую, твоя жена. Привитание Китику Игору Короткову. Знову провалила экзамен по керованию. Дуже разгубилася. Но это просто не мое. А тест прошла, але знову без отворотной связи. С понеделка хожу кормить с двух котиков. Тебе яны сподобалися, як маленькие гепарды. Тебе привитание от усих наших, а особистые от Димашки, от меня. Целую. Настав. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте и Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

И вновь замечательного, уютного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Теперь я знаю, что такое счастье, ведь в моей жизни есть отныне ты. Тебя зову я сокровищем, богатством, а о тебе я вижу свои сны. Ты моя радость, вдохновение, ты красота моей души. Ты неземное наслаждение, ты воплощение мечты. Ты лучик мой, моя надежда, безумно я тебя люблю. Мой долгожданный человечек, тобой лишь я всегда живу. Твое солнышко. Передают домашний согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня дождь. Кирилл на больничном, ногу пробил. Хорошего вечера. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю большой приветик Сергею Нуфриенко. У нас все хорошо. Я еще в отпуске. У Дани очень много работы. И за дома она даже скучает немного по Амельке. Как-то реально пусто и слишком тихо без них. Надеюсь, у тебя все хорошо. Помни, мы все ждем тебя. Скучаем от Юли, Изабеллы и Дани. Обнимаем крепко. Милое сладкое радио, передайте, пожалуйста, самый нежный привет моему сыночку Аристарху. Солнышко, люблю тебя и скучаю по твоей строгой улыбке. Приветик любимому и папочке Кариму. Мила, у нас все хорошо на даче. Погода ветреная очень, но работать не мешает. Новостей пока никаких, все еще ждем, скучаем даже очень. Скорее бы тебя обратно. Люблю, мои лучшие из лучших. Хорошего, нескучного вечера и сладкого сна. До завтра, родной, обнимаю. Твоя богиня. Посылаю огромный привет и лучи поддержки любимому супругу Барматову Алексею. Пусть дни проходят легко, а музыка напомнит о том, как сильно тебя ждут все дома. Люблю тебя, твоя якутяночка. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, мы дома, все хорошо, жду приветик. Желаем хорошего вечера. Обнимаем крепко, Маша и Санечка. А вот привет Карпову Вадиму. Ждем, скучаем и любим. Крестная и ее семья. Горячий привет передаю братишке Барматову Лешеньке. Люблю и скучаю. Береги себя. Твои роднули из Слонима. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: 11.45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Горячий привет передаю братишке Барматову Люшеньке. Люблю и скучаю. Береги себя, твои роднули и Слонима. Передаю привет мужу Митьку Евгению, любимый. Самое главное, что у меня сейчас есть, это безграничная любовь к тебе. Я настолько без ума от тебя, что моя душа стала богаче и счастливее, когда я рядом. Ты не представляешь, насколько сильно бьется мое сердце, когда я вижу тебя. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением этим замечательным вечером. Ну а пока послушаем Энрике Иглесиаса с культовым треком «Beavis You». Далее «Шаман» и его трек «Мед», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Сладкая штука.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным июльским вечером вместе с программой Шалом? Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Гуляли на улице, погодка не особенно радует, но и дождь нам не помеха. Главное, малыш доволен. Надеемся, у тебя все хорошо. Очень скучаем. Безумно любим и ждем. Обнимаю крепко-крепко. Береги себя. А вот большой привет передают Пашке Ярошевичу семья Владыковских. У меня последний день отпуска, завтра иду трудиться. Сегодня тусим у нас. Мы очень скучаем и очень тебя ждем. Обнимаем. Береги себя, Наташа, Илья и Лерка. Привет любимому сыну Диме Живушка. У нас все хорошо. Лови приветик от брата. Надеемся, завтра уже получишь. Береги себя, родной. Обнимаем, скучаем, любим. Твои родные. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитает, это я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 21 час.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

0: тогда поживу.
1: Зефир 95.4 FM.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

парке большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды, к солнцу лети большой махахон.

если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

тебе тепло. Я вижу тебя, я опускаю стекло. Да, ты не такая, но едем по Арбату. Ты улыбаешься закату, мы оставим все за кадром. Ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

0: Зефир 95.4 FM.
1: В Бобруйске 23 часа.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Потерянная. В Бобруйске полночь.

сделано в Беларуси.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя. Ты ярче всех. Моя звезда. Привет. Спасибо тебе за то, что ты есть.

Ошибки в двух словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.